Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. За 6 месяцев текущего года в Таджикистане высажено 3774939 саженцев вечно зеленых, декоративных, тенеобразующих и плодовых деревьев, что составляет 104% от плана посадок на 2026 год. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандёр Шукурбаев. Крузода. Деревья высажены в рамках реализации государственной программы озеленения Республики Таджикистан на период до 2040 года и плана действий по ее реализации на 2025-2027 годы. Посадка саженцев проведена исполнительными органами государственной власти городов и районов Республики, министерствами, ведомствами, а также государственными организациями и учреждениями. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
1: Садой Душанбе. Хохони хонаободи ва хушрузгори шумост.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садовой Душанбе. За 6 месяцев 2026 года в Таджикистане высажено более 3 миллионов саженцев вечнозеленых декоративных тенеобразующих и плодовых деревьев, что составляет 104% от плана посадок на 2026 год. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандиор Шукурзода. Деревья высажены в рамках реализации государственной программы озеленения Республики Таджикистан на период до 2040 года и плана действий по ее реализации на 2025-2027 годы. Посадка саженцев проведена исполнительными органами государственной власти городов и районов республики, министерствами, ведомствами, а также государственными организациями и учреждениями. За первые 6 месяцев текущего года специалисты Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан изъяли из оборота и уничтожили почти 22 933 куриных яйца, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. За отчетный период специалисты лаборатории по безопасности пищевых продуктов провели 803 037 исследований пищевой продукции на потребительских рынках республики. За последние 6 месяцев в республике зарегистрирован один случай пастереллеза мелкого рогатого скота и два случая болезни карасона. Вы слушали новости на радио Садовой Душанбе.
1: Садопресс@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке –

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM, это радио Садовой Душамбы. Я очень рада быть сегодня с вами в эфире. Спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет интересный разговор, хорошее настроение и, надеюсь, много полезного и вдохновляющего. Устраивайтесь поудобнее, оставайтесь на нашей волне и давайте проведем этот час легко, душевно и с удовольствием.

Ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура на западе ночью 14-19 градусов тепла, местами до 21-23, днем 28-33, местами до 35-37. На востоке ночью 3-8 градусов тепла, днем 14-19. В Сагдийской области переменная облачность без осадков. Лишь днем в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 34-39. В горах ночью 9-14 градусов тепла, днем 23-28. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 20-25 градусов тепла, днем 37-42. В предгорьях ночью 16-21 градусов тепла, днем 30-35. В районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Лишь днем в отдельных горных районах преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 33-38. В горах ночью 12-17 градусов тепла, днем 29-34. В Душанбе небольшая временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 22-24 градуса тепла, днем 36-38.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В первом полугодии 2026 года на основании 801 обращения проведена экспертиза 269 наименований религиозной литературы, 485 материалов из интернет-ресурсов пользователя, а также видео и аудиозаписи, содержащихся на 744 электронных носителях, 16 мобильных телефонах, одном ноутбуке и один флеш-карта. 411 обращениям были выданы отрицательные заключения в связи с наличием признаков экстремистского содержания, а по 390 обращениям положительные заключения. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сказал заместитель председателя Комитета по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве Республики Таджикистан Фарухуло Олимзода. По данным источников, в частности, положительные заключения были выданы в отношении 195 наименований религиозной литературы, 239 материалов из интернет-ресурсов пользователей, видео и аудиозаписи, содержащихся на 284 электронных носителях, а также 6 мобильных телефонах. Отрицательные заключения были выданы в отношении 74 наименований религиозной литературы, 246 материалов из интернет-ресурсов пользователей, отдельных видео и аудиозаписей, содержащихся на 460 электронных носителях, 10 мобильных телефонов и в одном ноутбуке. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: Садое Душанбе. Сегодня все сложится. Твое радио. Твоя музыка. Твоя музыка.
1: Давай обнимемся в последний раз.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы на канале 102.2 FM Садоя Душамбы. И с вами передача «Картина словами». А мы продолжаем вас знакомить с нашими таджикскими художниками. Многие душамбинские художники получили образование в местных учебных заведениях, таких как колледж Алимова, республиканское художественное училище, что во многом определило лицо местной художественной школы. Их творчество часто сочетает национальные традиции с современными художественными поисками. Сегодня речь пойдет о Мирзобе Холове. Мирзоб Холов родился 23 апреля в 1959 году. Художник, живописец, монументалист. Член Союза художников Таджикистана с 1987 года. Заслуженный деятель искусств Таджикистана с 1999 года. Награжден грамотой президента Республики Таджикистан. Профессор изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.

Московский государственный художественный институт имени Сурикова – один из сильнейших институтов того времени, где ковали будущих известных художников. Перед поступлением Холлов случайно знакомится с Аллой Михайловной Белякиной в 1979 году. Являясь музой и ученицей Фанфизина, она передает молодому Холлову свое мастерство акварельной графики. Но будущий художник мечтает о живописи. И вскоре Мирзо Холлов поступает в институт и попадает в мастерскую к Фомкину Александру Ильину. Через год после окончания института Холлов получает диплом, присужденный секретарем правления Союза художников СССР за работу «Ожидание». В том же году, в 1987 году, его принимают в члены Союза художников СССР. Его искусство – это не застывшая форма. Он всегда находится в поиске. Его стиль меняется вместе с пониманием современных проблем. Просто краски, не просто мазок. Это от души застывший поток. Здесь небо смешалось с любовью земной, а ветер танцует с морской волной. Художник-волшебник, творец и пророк, он видит то, что скрыто от строк. В его палитре закат и рассвет, тайна, которой на холсте нет. Он дарит нам миры, что не снились, где краски вдруг жизнью зажглись. Смотрите, вот магия кисти и света, ведь в этом и есть красота человека. Наиболее ярко его талант раскрылся в портретном жанре, пейзаже и графике. Работы художника традиционны по своему духу и корням, но всегда устремлены в будущее. Они сочетают в себе глубокое уважение к прошлому и свежий современный взгляд на форму и цвет. Одним из самых значимых поступков Мирзо Бахолова стало открытие в 2005 году свой арт-галерея в Душамбе Модильяне. Важно, что Холлов открыл двери галереи не только для себя, но и для молодых художников, давая им возможность выставляться, общаться и расти. Вот как пишет Юрий Данилин в «Комсомольской правде» в июльском выпуске газеты за 1988 год. Ожидание. Глубокий вечер, спящее жилище, темные кусты и одинокая девичья фигура в проеме ворот. Что хотел сказать автор картины? Возвращение в родной дом или уход из него? Крушение надежд, горе или опыт переосмысления прошлого? Все же тревожное ощущение доминирует. Когда мы познакомимся, то он скажет: «Мне по душе писать праздники», и это много объясняет.

Сформировать, не заметить работу Холова нельзя. Еще не знаешь названия и имени художника, но думаешь, это написано счастливым, добрым человеком. Каждая деталь уголка мастерской напоена ожиданием творчества. Игра светом талантливая, легкая, обаятельная, оставляет ощущение хороших профессиональных умений. Работая в творческом объединении «Хафтран», неизменной была цель не только бережно сохранить все лучшее, что создано в искусстве Таджикистана, но и создать благоприятную почву для роста нового. В 2003 году открывается проект «Восток-Запад», где первые художники, графики, собираются на симпозиум в Альзе, в Австрии. Проект оказывается успешным. Мирзоп Холоп – это живой пример того, как любовь к искусству и своей родине превращает талант в настоящее национальное достояние.

Друзья мои, мы сегодня говорили об искусстве, чьи руки и сердца дарили и дарят нам красоту. Но помните, настоящая магия происходит не в эфире, а там, за дверями музеев и галерей. Картины не говорят вслух, они умеют слушать. Они ждут вас, ждут, чтобы вы увидели в них что-то свое, сокровенное. В мире, где все ускоряется, только искусство дарит нам право остановиться и вздохнуть. Найдите время. Завтра, на выходных, в любой свободный час зайдите в музей или галерею. Не для галочки, а для себя. Пусть каждая встреча с искусством станет вашей личной историей, вашей копилкой души. Ну, я прощаюсь с вами до следующего эфира. Берегите себя и не забывайте, прекрасное всегда рядом.

Знаешь, я никогда раньше не думал, что чувства могут быть столь безграничными. Кажется, что целый космос тесен для нашего счастья. Ты стала моим маяком, моим светочем во тьме. И несмотря ни на какие помехи, я смогу найти путь к тебе. Говорят, любовь живет 3 года. Но ты сама мне показала, что время не играет для нас роли, когда мы вместе. С момента нашей встречи я не провел ни единого дня, не думая о тебе. Ты мой повод быть лучше. Просыпаться с горящими глазами цвета жизни и делать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива. Наверное, сами механизмы судьбы свели нас из 2 противоположных уголков Вселенной. Подарив жизнь нашей дочери, ты открыла мне новые пути. Подарила мне новые цели, стремления, смысл существования. Глядя в глаза нашего ребенка, я вижу отражение нас с тобой. В каждом движении и в каждом произнесенном маленьким человечком слове прослеживается одно – мы. Я могу лишь только надеяться, что когда-нибудь, когда наша дочка станет взрослой, она сможет испытать такое же счастье вместе со своими любимыми, какое я испытываю, просто дыша с тобой одним воздухом. Наш мир – это уже не воздушный, а прочный каменный замок, построенный на взаимопонимании, нежности и любви. Единственная мысль, которая с течением времени будет согревать меня даже в самые лютые морозы, это осознание, что семья – это и есть.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Ашском районе продолжается строительство солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт. По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, около 70% всех строительных работ уже завершено. 9 июля ход реализации проекта проинспектировал министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума. Сейчас на объекте ведутся монтаж оборудования и завершающие строительные работы. Согласно утвержденному графику, ввести электростанцию в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. В министерстве отметили, что запуск станции позволит увеличить производство электроэнергии за счет возобновляемых источников, поддержит развитие зеленой энергетики и будет способствовать укреплению энергетической безопасности Таджикистана. На сегодняшний день в Таджикистане действует 831 дошкольное учреждение, в которых воспитываются 134 263 ребенка, что на 74 учреждения и 15 871 ребенка больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Республики Таджикистан Рахим Саидзода. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Наши координаты sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

слушаете русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароги, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

Друзья, лето – это маленькая жизнь. Дети уже пересчитали все дни до каникул, взрослые мечтают о выходных у воды, а гости столицы ищут, где бы освежиться. В горах или в городе, в бассейне или на природе. И самое главное, как не испортить отдых, как пережить эту жару с комфортом, ведь вода в Таджикистане прекрасна. Давайте расскажем, что работает в Душанбе, а где лучше не рисковать, чтобы лето запомнилось только хорошим. В эфире гид по купальному сезону для местных и гостей столицы. Поехали! Поехали!

Кули Душанбе. Огромный комплекс на 17 гектаров. Есть озеро, пляж, аквазона, зоопарк и зоны для пикников. Идеальное место для отдыха с семьей. Аквапарк «Дельфин». Хороший вариант с горками и волновым бассейном. Взрослый билет стоит около 150 самон. Спорткомплексы «Бассейн Олимп» или же комплекс «Таджикистан», куда можно сходить без толпы и хорошо отдохнуть. Теперь про природные водоемы. Живописно, но осторожно. Что это вообще такое? Если говорить просто, это реки, озера, родники и водохранилища, которые создала природа, а не человек. Реки. Вода бежит. Есть течение. Она всегда холодная, даже в самый зной, потому что течет с родников. Озера. Вода стоячая или со слабым течением. Она теплее. Дно илистое или песчаное. Здесь более спокойно, но есть свои нюансы. Например, водоросли. Комсомольское озеро. Официальный пляж в черте города. Вода плюс 24-26 градусов. Вход платный. Обратите внимание, дно озера, как и мы упоминали ранее, местами илистые. Дежурят спасатели, но все же надо быть осторожными и внимательными. Река Варзоб. Бесплатно, популярна у местных жителей. Вода, сразу предупредим, ледяная. От плюс 15 до 17 градусов. Течение сильное, дно каменистое. Купайтесь только в проверенных местах. Не заходите без специальных тапок. Спасатели предупреждают, в необорудованных местах категорически купаться запрещено. Следует помнить отдыхающим и тем, кто собирается плавать, очень важные рекомендации. Во-первых, никакого алкоголя у воды. Это причина большинства трагедий. Не ныряйте в реках и озерах, где вы не знаете дна. Там вас могут ожидать камни, коряги, арматура. Не оставляйте детей ни на минуту без присмотра. Даже если ребенок умеет плавать, течение и судорога могут случиться мгновенно. Не заплывайте далеко и не паникуйте, если зацепились за водоросли. Не купайтесь в заболоченных местах и каналах. Вода там грязная и опасное дно. Друзья, перед тем, как посвятить себя плаванию, заранее запишите номера спасателей в случае непредвиденных ситуаций. Хорошего и, главное, безопасного вам купального сезона. С вами был гид по купальному сезону. Помните, безопасный отдых – гарантия хорошего лета.

Дорогие радиослушатели, а теперь строгие великого Джами о том, что жизнь дана для радости. Сегодня праздник. День сияет ясно, мир улыбается, и воздух чист, прекрасный. Лови момент, пока он не угас, ведь жизнь дана для радости, а не для напрасных глаз.

не спрашивай, увы, о доле вечной, жизнь коротка, путь в ней сердечный. Твори добро, покуда бьется пульс, и каждый миг, как драгоценность пусть. Одно мгновение, отданное людям, ценнее клада, что зарыто будет.

Джами учил, чтобы понимать других, нужно прежде всего познать себя. На дереве терпения плод – не диво. Знать, что разлуки срок пройдет – не диво. Уж если сердце отдано любимой, отдать ей свое тепло – не диво. Эти строки о преданности и готовности быть рядом с теми, кто дорог, несмотря на то, что семья – это не только радость, но и умение терпеть, ждать и прощать. Любите своих ближних и оставайтесь с нами на волне 102.2 FM «Садо и Душанбе».

0: Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». В Душанбе завершился турнир по мини-футболу на Кубок Федерации футбола Таджикистана 2026, приуроченный к Всемирному дню футбола и Дню национального единства. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, 6 команд, составленных из числа сотрудников различных департаментов и отделов Федерации футбола Таджикистана, Футбольной лиги Таджикистана, Детско-юношеской футбольной лиги страны, Женской футбольной лиги, Футзальной лиги страны, представители телеканалов «Варзиш» и «Футбол», а также футбольных арбитров, комиссаров матчей и тренеров сборных команд на протяжении 2 месяцев вели борьбу за медали. Турнир стал не только спортивным соревнованием, но и хорошей возможностью для укрепления корпоративного духа, дружеских отношений между сотрудниками футбольной семьи Таджикистана и популяризации здорового образа жизни. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Инновационные разработки представили министру науки в Кыргызстане. В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника. А также новости из Беларуси и России прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Инновационные разработки представили министру науки в Кыргызском национальном университете. Чиновник посетил высшее учебное заведение в компании журналистов. Экскурсию организовали в рамках проекта «Открытый кабинет». В пресс-туре поучаствовал и Алексей Калинин.
2: Этот пресс-тур превратился в настоящий марафон. Здесь нужна была не только журналистская сноровка, но и спортивная подготовка. Мы с коллегами забрались на крышу одного из учебных корпусов технического университета. Там студенты построили целый городок из 150 солнечных панелей. Вся вырабатываемая здесь электроэнергия продается, а полученные средства идут полностью на баланс учреждения. Беспилотники собираются в этом же университете, рассказывает зав. Лаборатории Республиканского центра беспилотных систем Нурсултан Турдубеков.
3: Китайский аналог трактора стоит в районе 20 тысяч долларов. Ну, у него есть многозадачность, да? А это дрон, стоимость этого дрона начинается от 9 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
2: Учебный год окончен, но Министерство науки держит руку на пульсе. К ноябрю планируют запустить новый корпус Кыргызского национального университета, старейшего вуза страны. В прошлом году он отметил свой вековой юбилей. 16 этажей нового здания распределили по ключевым зонам. Снизу будет учебный блок, средний корпус на 560 мест отдали под общежитие и два верхних этажа оставили для гостей. Глава ведомства Гульзат Исаматова лично инспектирует объект.
4: Это гостиничное место для размещения иностранных преподавателей. То есть Кыргызский национальный университет каждый год из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья привлекает очень известный профессорско-преподавательский состав на краткосрочную работу, на в основном на чтение гостевых лекций.
2: От масштабной стройки к микромоделированию построить дом с помощью 3D-принтера сегодня под силу даже 10-летнему ребенку. Этому обучают бесплатно в инновационном центре.
0: Беларусь.
1: Отношения Беларуси и Китая вышли на тот уровень, о котором мечтали лидеры обеих стран. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с представителем КНР Си Цзиньпинем. Глава белорусского государства находится в Пекине с рабочим визитом. Подробности у Анны Иваницкой.
5: Беларусь и Китай – всепогодные и всесторонние стратегические партнеры. Двусторонний диалог охватывает практически все сферы. Развивается он и на высшем уровне. Это уже 17-я поездка президента Александра Лукашенко в Поднебесную. Один из результатов постоянного диалога – рост инвестиционного сотрудничества. Индустриальный парк «Великий камень» – это масштабная экономическая зона недалеко от Минска и главный совместный проект. Объем инвестиций в него превысил сумму в 1,5 миллиарда долларов. Беларусь готова развивать это направление, а также промышленную кооперацию.
6: Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем.
5: Си Цзиньпин отметил, сотрудничество Беларуси и Китая многоплановое, идет в ногу со временем. Общие проекты страны создали в области медицины и биотехнологий, робототехники, логистики и других направлений. В основе лежат дружеские связи.
7: Китай и Беларусь – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик.
5: Ненапряженная обстановка в мире, несложности логистики из-за этого не повлияли на рост товарооборота между Беларусью и Китаем. В этом году он уже увеличился на 17%, отметил посол Беларуси в КНР Александр Червяков.
8: Предприятие находит пути, находит варианты, как поставить правильно продукцию. Самое главное, что мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятие для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество.
5: Исторический пик отношений, о котором говорил председатель КНР, не предел. Стороны решили углубить связи по всем направлениям. Дальше этот посыл лидеров должны подхватить правительства двух стран.
0: Армения.
1: В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника Мгера Абегяна. Теперь здесь разместили и экспозицию, посвященную основоположнику армянского импрессионизма. На открытии побывала Наира Бадалян.
9: Музей получил вторую жизнь. За несколько месяцев здесь полностью обновили выставочные пространства, системы освещения и хранения. При этом главную ценность – коллекцию Мегера Абериана – бережно сохранили. Еще при жизни Абериан все произведения из своей мастерской передал родному городу, и они легли в основу музея, открытого в 1990 году. Директор Национальной галереи Армении Марина Акопян рассказала, что в обновленном пространстве теперь также можно посетить и зал земляка Абериана Еришет Адевосяна, которые дополнили редкими архивными материалами.
10: Это совершенно новый концептуальный подход. Посетитель, заходя в музей, получает представление не только о творчестве художников, но и об истории всего региона. Мы дополнили зал Тадевосяна его самыми известными произведениями. Совсем недавно они экспонировались во Франции.
9: Личные фотографии, записные книжки, документы и письма позволяют по-новому взглянуть на судьбу Ериша Тадевосяна. Руководитель музея имени Мегера Абериана Манушакова Нисян рассказала, что после смерти художника в 1936 году его супруга передала архивы в Национальную галерею, где они долгие годы хранились в фондах. Теперь значительная часть материалов экспонируется.
11: Мы увидели не только мастера, но и человека, хорошего друга, семьянина. Именно благодаря архиву удалось подробнее узнать историю его знакомства с будущей супругой Жустиной.
9: Во время учебы в Московском училище живописи и ваяния из отчества Тадевосян попал в мастерскую русского художника Василия Поленова и вскоре стал частым гостем в его доме. Руководитель отдела организации выставок Национальной галереи Армении Виген Галстян рассказал, что именно там он познакомился с гувернанткой Жустиной Неф, ставшей его женой.
12: В конце 19 века он одним из первых в Российской империи представил произведения в технике плантилизма, а как педагог оказал огромное влияние на развитие художественной школы всего Кавказа. Тадевосян стал одним из основателей и первых профессоров Академии художеств Грузии.
9: В рамках государственной программы Национальной картинной галереи Армении в стране отремонтируют 14 ее филиалов. В следующем откроется музей в Джермуке. Реставрационные работы там планируется окончить до конца этого года.
0: Россия.
1: Сады и парки Петергофа снова в цвету. В музее-заповеднике под открытым небом завершается высадка летних растений. Софья Краева наблюдала за процессом.
13: Исторически достоверными могут быть не только костюмы или интерьеры, но и цветники. Именно такими их делают в Петергофе, подбирают растения по сохранившимся описаниям и фотографиям. Облик клумб меняют несколько раз в год, как это делали в царские времена. Сейчас высаживают летнецветущие растения – петунии, бегонии, лианы. Всего около 220 тысяч саженцев, 200 разных видов. Объясняет заведующий сектором парк Александрия отдела заповедных территорий Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Васильева.
14: Иногда подсаживаем их к многолетним растениям для того, чтобы наш сад был садом непрерывного цветения и радовал нас и посетителей до осени.
13: Перед посадкой почву обязательно удобряют. Проводить работы стараются в облачную погоду, чтобы саженцы не обожгло яркое солнце. А дальше подкормка и своевременный полив. Среди многолетних растений в Петергофе сейчас активно цветут пионы, старожилы парка Александрия, рассказывает специалист по музейным исследованиям Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Горкуша.
15: Мы хорошо знаем по историческим документам, различным описям, ведомостям, циркулярам и переписке Министерства императорского двора с Петерговской конторой о том, что высаживали здесь с самых ранних лет существования парка пионы, которые впервые сюда закупил еще архитектор Адам Адамович Менелас.
13: Созданный им парк Александрия сохраняют очень бережно. Лишь некоторые исторические сорта заменили на современные, похожие внешне, но с более длительным и частым цветением, чтобы больше посетителей могли увидеть эту красоту.
0: Кыргызстан.
1: Людям нужны не оправдания, а законные, справедливые и современно принимаемые решения. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время общереспубликанского совещания. О чем говорили, выяснил Алексей Калинин.
2: Садыр Джапаров во время совещания подвел итоги своих рабочих поездок в Нарынскую и Ошскую области, где он лично выслушивал обращения граждан и давал поручения по их решению. Президент отметил, что около 90% обращений граждан можно было решить на местном уровне.
16: Наша Главная цель – построить сильное государство через формирование эффективной системы местного управления, потому что сила государства начинается не в центре, а с эффективного управления каждым селом и каждым городом. Именно поэтому я требую от каждого из вас ответственности, инициативности и неравнодушного отношения к проблемам людей. Мы – одна команда.
2: Также уделили внимание распределению полномочий между госорганами и органами местного самоуправления. Президент поручил Кабинету министров провести анализ действующих функций и четко определить зоны ответственности каждого.
16: Вопросы, поднимаемые населением, не должны доходить до центрального уровня. Они обязаны рассматриваться и решаться соответствующими руководителями непосредственно на местах, строго в рамках закона. Именно это станет главным показателем эффективности государственного управления и доверия народа к власти.
2: Кроме того, была поставлена задача отказаться от бюрократического подхода в работе государственных органов.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: ҳайвонот метавонад боиси бадбахтиҳо гардад. Аз ин хотир лозим аст ки дар нигоҳубини ҳайвоноту паррандагон хеле эҳтиёткор бошему сари вақт аз назорати мутахассисони соҳа онҳоро гузаронем, то дучори беморӣ нагардему солимии аҳли хонаводаро нигаҳбон бошем. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатии ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. Ин лаҳза хизмати шумо будем. Ман масъули барнома Нориннисо Абдуллоева.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». Здравствуйте. Первый международный фестиваль циркового искусства «Мир цирка объединяет сердца» пройдет с 17 по 20 сентября в Государственном цирке Таджикистана в честь 35-летия государственной независимости. Фестиваль проводится при поддержке правительства Республики Таджикистан и Министерства культуры Республики Таджикистан. В работе фестиваля примут участие творческие лица со всего мира. Целью фестиваля является популяризация циркового искусства, содействие обмену опытом между профессионалами и укрепление международных культурных связей. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
3: ҷилои ҳунар
4: эҳтиром ба арзишҳои милливу фарҳангӣ
5: чакан моли мардуми тоҷикистон аст моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд
3: эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ
6: ҳунар пушаймонӣ надорад
4: сулолаи хонаводагӣ
7: ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем
3: ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар
4: ҷилои ҳунар از رادیوی صدای دوشنبه
8: سلام شنونده های عزیز در برنامه نوبتی خیش در باره دستاورت های هنرمندان نوحه فردوسی شهری دوشنبه بخشیده به جشن پر افتخار کشورمان 35 سالگی سخلات دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی دارن نقل میکنیم با ما باشید

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». В Душанбе с 24 по 25 октября 2026 года состоится значимое спортивное событие, первый в истории юниорский турнир «Ходи Шариф Душанбе» юниор гран-прикс по дзюдо. По словам организаторов проведения

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танло шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоед ки сулфа бартараф шавад дар хол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

0: کودک تب دارد یا دندان میبرارد پردیفن بیبی به شما کمک میرساند با کودکان از سن 2 ساله باشد پردیفن کیدز
1: پردیفن از شرکت ویگا فارم
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: кунад ватан.
1: Мобильный подход к креативным новостям.
2: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. За 6 месяцев 2026 года в Таджикистане высажено более 3 миллионов саженцев вечно зеленых декоративных тенеобразующих и плодовых деревьев, что составляет 104% от плана посадок на 2026 год. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандиор Шукурзода. Деревья высажены в рамках реализации государственной программы озеленения Республики Таджикистан на период до 2040 года и плана действий по ее реализации на 2025-2027 годы. Посадка саженцев проведена исполнительными органами государственной власти городов и районов республики, министерствами, ведомствами, а также государственными организациями и учреждениями. За первые 6 месяцев текущего года специалисты Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан изъяли из оборота и уничтожили почти 22 933 куриных яйца, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. За отчетный период специалисты лаборатории по безопасности пищевых продуктов провели 803 037 исследований пищевой продукции на потребительских рынках республики. За последние 6 месяцев в республике зарегистрирован один случай пастереллеза мелкого рогатого скота и 2 случая болезни карасона. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Садопресс@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душамбы. И я очень рада быть сегодня с вами в эфире. Спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет интересный разговор, хорошее настроение и, надеюсь, много полезного и вдохновляющего. Устраивайтесь поудобнее, оставайтесь на нашей волне и давайте проведем этот час легко, душевно и с удовольствием.

Ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура на западе ночью 14-19 градусов тепла, местами до 21-23. Днем 28-33, местами до 35-37. На востоке ночью 3-8 градусов тепла, днем 14-19. В Сагдийской области переменная облачность без осадков. Лишь днем в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 34-39. В горах ночью 9-14 градусов тепла, днем 23-28. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 20-25 градусов тепла, днем 37-42. В предгорьях ночью 16-21 градусов тепла, днем 30-35. В районах республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Лишь днем в отдельных горных районах преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 33-38. В горах ночью 12-17 градусов тепла, днем 29-34. В Душанбе небольшая временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 22-24 градуса тепла, днем 36-38.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В первом полугодии 2026 года на основании 801 обращения проведена экспертиза 269 наименований религиозной литературы, 485 материалов из интернет-ресурсов пользователя, а также видео и аудиозаписи, содержащихся на 744 электронных

в частности, положительные заключения были выданы в отношении 195 наименований религиозной литературы, 239 материалов из интернет-ресурсов, пользователей видео и аудиозаписи, содержащихся на 284 электронных носителях, а также 6 мобильных телефонах. Отрицательные заключения были выданы в отношении 74 наименований религиозной литературы, 246 материалов из интернет-ресурсов, пользователей отдельных видео и аудиозаписей, содержащихся на 460 электронных носителях, 10 мобильных телефонов и в одном ноутбуке. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: Садое Душанбе. Сегодня все сложится. Твое радио. Твоя музыка. Твоя музыка.
1: Давай обнимемся в последний.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы на канале 102.2 FM Садоя Душамбы. И с вами передача «Картина словами». А мы продолжаем вас знакомить с нашими таджикскими художниками. Многие душамбинские художники получили образование в местных учебных заведениях, таких как колледж Алимова, Республиканское художественное училище, что во многом определило лицо местной художественной школы. Их творчество часто сочетает национальные традиции с современными художественными поисками. Сегодня речь пойдет о Мирзобе Холове. Мирзоб Холов родился 23 апреля в 1959 году. Художник, живописец, монументалист. Член Союза художников Таджикистана с 1987 года. Заслуженный деятель искусств Таджикистана с 1999 года. Награжден грамотой президента Республики Таджикистан. Профессор изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.

Московский государственный художественный институт имени Сурикова – один из сильнейших институтов того времени, где ковали будущих известных художников. Перед поступлением Холлов случайно знакомится с Аллой Михайловной Белякиной в 1979 году. Являясь музой и ученицей Фанфизина, она передает молодому Холлову свое мастерство акварельной графики. Но будущий художник мечтает о живописи. И вскоре Мирзо Холлов поступает в институт и попадает в мастерскую к Фомкину Александру Ильину. Через год после окончания института Холлов получает диплом, присужденный секретарем правления Союза художников СССР за работу «Ожидание». В том же году, в 1987 году, его принимают в члены Союза художников СССР. Его искусство – это не застывшая форма. Он всегда находится в поиске. Его стиль меняется вместе с пониманием современных проблем. Просто краски, не просто мазок. Это от души застывший поток. Здесь небо смешалось с любовью земной, а ветер танцует с морской волной. Художник-волшебник, творец и пророк, он видит то, что скрыто от строк. В его палитре закат и рассвет, тайна, которой на холсте нет. Он дарит нам миры, что не снились, где краски вдруг жизнью зажглись. Смотрите, вот магия кисти и света, ведь в этом и есть красота человека. Наиболее ярко его талант раскрылся в портретном жанре, пейзажи и графики. Работы художника традиционны по своему духу и корням, но всегда устремлены в будущее. Они сочетают в себе глубокое уважение к прошлому и свежий современный взгляд на форму и цвет. Одним из самых значимых поступков Мирзо Бахолова стало открытие в 2005 году свой арт-галерея в Душамбе Модильяне. Важно, что Холлов открыл двери галереи не только для себя, но и для молодых художников, давая им возможность выставляться, общаться и расти. Вот как пишет Юрий Данилин в «Комсомольской правде» в июльском выпуске газеты за 1988 год. Ожидание. Глубокий вечер, спящее жилище, темные кусты и одинокая девичья фигура в проеме ворот. Что хотел сказать автор картины? Возвращение в родной дом или уход из него? Крушение надежд, горе или опыт переосмысления прошлого? Все же тревожное ощущение доминирует. Когда мы познакомимся, то он скажет: «Мне по душе писать праздники», и это много объясняет.

Ревновать, не заметить работу Холова нельзя. Еще не знаешь названия и имени художника, но думаешь, это написано счастливым, добрым человеком. Каждая деталь уголка мастерской напоена ожиданием творчества. Игра светом талантливая, легкая, обаятельная, оставляет ощущение хороших профессиональных умений. Работая в творческом объединении «Хафтранг», неизменной была цель не только бережно сохранить все лучшее, что создано в искусстве Таджикистана, но и создать благоприятную почву для роста нового. В 2003 году открывается проект «Восток-Запад», где первые художники, графики, собираются на симпозиум в Альзе, в Австрии. Проект оказывается успешным. Мирзоп Холоп – это живой пример того, как любовь к искусству и своей родине превращает талант в настоящее национальное достояние.

Друзья мои, мы сегодня говорили об искусстве, чьи руки и сердца дарили и дарят нам красоту. Но помните, настоящая магия происходит не в эфире, а там, за дверями музеев и галерей. Картины не говорят вслух, они умеют слушать. Они ждут вас, ждут, чтобы вы увидели в них что-то свое, сокровенное. В мире, где все ускоряется, только искусство дарит нам право остановиться и вздохнуть. Найдите время. Завтра, на выходных, в любой свободный час зайдите в музей или галерею. Не для галочки, а для себя. Пусть каждая встреча с искусством станет вашей личной историей, вашей копилкой души. Ну, я прощаюсь с вами до следующего эфира. Берегите себя и не забывайте, прекрасное всегда рядом.

Знаешь, я никогда раньше не думал, что чувства могут быть столь безграничными. Кажется, что целый космос тесен для нашего счастья. Ты стала моим маяком, моим светочем во тьме. И несмотря ни на какие помехи, я смогу найти путь к тебе. Говорят, любовь живет 3 года. Но ты сама мне показала, что время не играет для нас роли, когда мы вместе. С момента нашей встречи я не провел ни единого дня, не думая о тебе. Ты мой повод быть лучше. Просыпаться с горящими глазами цвета жизни и делать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива. Наверное, сами механизмы судьбы свели нас из 2 противоположных уголков Вселенной. Подарив жизнь нашей дочери, ты открыла мне новые пути. Подарила мне новые цели, стремления, смысл существования. Глядя в глаза нашего ребенка, я вижу отражение нас с тобой. В каждом движении и в каждом произнесенном маленьким человечком слове прослеживается одно – мы. Я могу лишь только надеяться, что когда-нибудь, когда наша дочка станет взрослой, она сможет испытать такое же счастье вместе со своими любимыми, какое я испытываю, просто дыша с тобой одним воздухом. Наш мир — это уже не воздушный, а прочный каменный замок, построенный на взаимопонимании, нежности и любви. И единственная мысль, которая с течением времени будет согревать меня даже в самые лютые морозы, это осознание, что семья

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Ашском районе продолжается строительство солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт. По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, около 70% всех строительных работ уже завершено. 9 июля ход реализации проекта проинспектировал министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума. Сейчас на объекте ведутся монтаж оборудования и завершающие строительные работы. Согласно утвержденному графику, ввести электростанцию в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. В министерстве отметили, что запуск станции позволит увеличить производство электроэнергии за счет возобновляемых источников, поддержит развитие зеленой энергетики и будет способствовать укреплению энергетической безопасности Таджикистана. На сегодняшний день в Таджикистане действует 831 дошкольное учреждение, в которых воспитываются 134 263 ребенка, что на 74 учреждения и 15 871 ребенка больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Республики Таджикистан Рахим Саидзода. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

слушаете русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

Друзья, лето – это маленькая жизнь. Дети уже пересчитали все дни до каникул, взрослые мечтают о выходных у воды, а гости столицы ищут, где бы освежиться. В горах или в городе, в бассейне или на природе. И самое главное, как не испортить отдых, как пережить эту жару с комфортом, ведь вода в Таджикистане прекрасна. Давайте расскажем, что работает в Душанбе, а где лучше не рисковать, чтобы лето запомнилось только хорошим. В эфире гид по купальному сезону для местных и гостей столицы. Поехали! Поехали!

Кули Душанбе. Огромный комплекс на 17 гектаров. Есть озеро, пляж, аквазона, зоопарк и зоны для пикников. Идеальное место для отдыха с семьей. Аквапарк «Дельфин». Хороший вариант с горками и волновым бассейном. Взрослый билет стоит около 150 самон. Спорткомплексы «Бассейн Олимп» или же комплекс «Таджикистан», куда можно сходить без толпы и хорошо отдохнуть. Теперь про природные водоемы. Живописно, но осторожно. Что это вообще такое? Если говорить просто, это реки, озера, родники и водохранилища, которые создала природа, а не человек. Реки. Вода бежит. Есть течение. Она всегда холодная, даже в самый зной, потому что течет с родников. Озера. Вода стоячая или со слабым течением. Она теплее. Дно илистое или песчаное. Здесь более спокойно, но есть свои нюансы. Например, водоросли. Комсомольское озеро. Официальный пляж в черте города. Вода плюс 24-26 градусов. Вход платный. Обратите внимание, дно озера, как и мы упоминали ранее, местами илистые. Дежурят спасатели, но все же надо быть осторожными и внимательными. Река Варзоб. Бесплатно, популярна у местных жителей. Вода, сразу предупредим, ледяная. От плюс 15 до 17 градусов. Течение сильное, дно каменистое. Купайтесь только в проверенных местах. Не заходите без специальных тапок. Спасатели предупреждают, в необорудованных местах категорически купаться запрещено. Следует помнить отдыхающим и тем, кто собирается плавать, очень важные рекомендации. Во-первых, никакого алкоголя у воды. Это причина большинства трагедий. Не ныряйте в реках и озерах, где вы не знаете дна. Там вас могут ожидать камни, коряги, арматура. Не оставляйте детей ни на минуту без присмотра. Даже если ребенок умеет плавать, течение и судорога могут случиться мгновенно. Не заплывайте далеко и не паникуйте, если зацепились за водоросли. Не купайтесь в заболоченных местах и каналах. Вода там грязная и опасное дно. Друзья, перед тем, как посвятить себя плаванию, заранее запишите номера спасателей в случае непредвиденных ситуаций. Хорошего и, главное, безопасного вам купального сезона. С вами был гид по купальному сезону. Помните, безопасный отдых – гарантия хорошего лета.

Дорогие радиослушатели, а теперь строки великого Джами о том, что жизнь дана для радости. Сегодня праздник. День сияет ясно, мир улыбается, и воздух чист, прекрасный. Лови момент, пока он не угас, ведь жизнь дана для радости, а не для напрасных глаз.

спрашивай, увы, о доле вечной, жизнь коротка, путь в ней сердечный. Твори добро, покуда бьется пульс, и каждый миг, как драгоценность пусть. Одно мгновение, отданное людям, ценнее клада, что зарыто будет.

Джами учил, чтобы понимать других, нужно прежде всего познать себя. На дереве терпения плод не дева. Знать, что разлуки срок пройдет, не дева. Уж если сердце отдано любимой, отдать ей свое тепло не дева. Эти строки о преданности и готовности быть рядом с теми, кто дорог, несмотря на то, что семья – это не только радость, но и умение терпеть, ждать и прощать. Любите своих ближних и оставайтесь с нами на волне 102.2 FM «Садо и Душанбе».

0: Хотите быть в курсе основных событий дня? Включайте радио «Садой Душанбе». Свежие новости о политике, экономике, инвестициях, культуре и спорте в начале каждого часа.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». В Душанбе завершился турнир по мини-футболу на Кубок Федерации футбола Таджикистана 2026, приуроченный к Всемирному дню футбола и Дню национального единства. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, 6 команд, составленных из числа сотрудников различных департаментов и отделов Федерации футбола Таджикистана, Футбольной лиги Таджикистана, Детско-юношеской футбольной лиги страны, Женской футбольной лиги, Футзальной лиги страны, представители телеканалов «Варзиш» и «Футбол», а также футбольных арбитров, комиссаров матчей и тренеров сборных команд на протяжении 2 месяцев вели борьбу за медали. Турнир стал не только спортивным соревнованием, но и хорошей возможностью для укрепления корпоративного духа, дружеских отношений между сотрудниками футбольной семьи Таджикистана и популяризации здорового образа жизни. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Инновационные разработки представили министру науки в Кыргызстане. В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника. А также новости из Беларуси и России прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Инновационные разработки представили министру науки в Кыргызском национальном университете. Чиновник посетил высшее учебное заведение в компании журналистов. Экскурсию организовали в рамках проекта «Открытый кабинет». В пресс-туре поучаствовал и Алексей Калинин.
2: Этот пресс-тур превратился в настоящий марафон. Здесь нужна была не только журналистская сноровка, но и спортивная подготовка. Мы с коллегами забрались на крышу одного из учебных корпусов технического университета. Там студенты построили целый городок из 150 солнечных панелей. Вся вырабатываемая здесь электроэнергия продается, а полученные средства идут полностью на баланс учреждения. Беспилотники собираются в этом же университете, рассказывает зав. Лаборатории Республиканского центра беспилотных систем Нурсултан Турдубеков.
3: Китайский аналог трактора стоит в районе 20 тысяч долларов. Ну, у него есть многозадачность, да? А это дрон, стоимость этого дрона начинается от 9 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
2: Учебный год окончен, но Министерство науки держит руку на пульсе. К ноябрю планируют запустить новый корпус Кыргызского национального университета, старейшего вуза страны. В прошлом году он отметил свой вековой юбилей. 16 этажей нового здания распределили по ключевым зонам. Снизу будет учебный блок, средний корпус на 560 мест отдали под общежитие и два верхних этажа оставили для гостей. Глава ведомства Гульзат Исаматова лично инспектирует объект.
4: Это гостиничное место для размещения иностранных преподавателей. То есть Кыргызский национальный университет каждый год из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья привлекает очень известный профессорско-преподавательский состав на краткосрочную работу, на в основном на чтение гостевых лекций.
2: От масштабной стройки к микромоделированию построить дом с помощью 3D-принтера сегодня под силу даже 10-летнему ребенку. Этому обучают бесплатно в инновационном центре.
0: Беларусь.
1: Отношения Беларуси и Китая вышли на тот уровень, о котором мечтали лидеры обеих стран. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с представителем КНР Си Цзиньпинем. Глава белорусского государства находится в Пекине с рабочим визитом. Подробности у Анны Иваницкой.
5: Беларусь и Китай – всепогодные и всесторонние стратегические партнеры. Двусторонний диалог охватывает практически все сферы. Развивается он и на высшем уровне. Это уже 17-я поездка президента Александра Лукашенко в Поднебесную. Один из результатов постоянного диалога – рост инвестиционного сотрудничества. Индустриальный парк «Великий камень» – это масштабная экономическая зона недалеко от Минска и главный совместный проект. Объем инвестиций в него превысил сумму в 1,5 миллиарда долларов. Беларусь готова развивать это направление, а также промышленную кооперацию.
6: Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем.
5: Си Цзиньпин отметил, сотрудничество Беларуси и Китая многоплановое. Идет в ногу со временем. Общие проекты страны создали в области медицины и биотехнологии, робототехники, логистики и других направлений. В основе лежат дружеские связи.
7: Китай и Беларусь – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик.
5: Ненапряженная обстановка в мире, несложности логистики из-за этого не повлияли на рост товарооборота между Беларусью и Китаем. В этом году он уже увеличился на 17%, отметил посол Беларуси в КНР Александр Червяков.
8: Предприятие находит пути, находит варианты, как поставить правильно продукцию. Самое главное, что мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятие для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где нужно улучшить качество.
5: Исторический пик отношений, о котором говорил председатель КНР, не предел. Стороны решили углубить связи по всем направлениям. Дальше этот посыл лидеров должны подхватить правительства двух стран.
0: Армения.
1: В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника Гера Абегяна. Теперь здесь разместили и экспозицию, посвященную основоположнику армянского импрессионизма. На открытии побывала Наира Бадалян.
9: Музей получил вторую жизнь. За несколько месяцев здесь полностью обновили выставочные пространства, системы освещения и хранения. При этом главную ценность, коллекцию Мегера Абегяна, бережно сохранили. Еще при жизни Абегян все произведения из своей мастерской передал родному городу. И они легли в основу музея, открытого в 1990 году. Директор Национальной галереи Армении Марина Акопян рассказала, что в обновленном пространстве теперь также можно посетить и зал земляка Абегяна и Ришета Девосяна, которые дополнили редкими архивными материалами.
10: Это совершенно новый концептуальный подход. Посетитель, заходя в музей, получает представление не только о творчестве художников, но и об истории всего региона. Мы дополнили зал Тадавосяна его самыми известными произведениями. Совсем недавно они экспонировались во Франции.
9: Личные фотографии, записные книжки, документы и письма позволяют по-новому взглянуть на судьбу Ериша Тадавосяна. Руководитель музея имени Мегера Абегяна Манушакова Анисян рассказала, что после смерти художника в 1936 году его супруга передала архивы в Национальную галерею, где они долгие годы хранились в фондах. Теперь значительная часть материалов экспонируется.
11: Мы увидели не только мастера, но и человека, хорошего друга, семьянина. Именно благодаря архиву удалось подробнее узнать историю его знакомства с будущей супругой Жустиной.
9: Во время учебы в Московском училище живописи и ваяния из отчества Тадавосян попал в мастерскую русского художника Василия Поленова и вскоре стал частым гостем в его доме. Руководитель отдела организации выставок Национальной галереи Армении Виген Галстян рассказал, что именно там он познакомился с гувернанткой Жустиной Неф, ставшей его женой.
12: В конце 19 века он одним из первых в Российской империи представил произведения в технике пуантилизма, а как педагог оказал огромное влияние на развитие художественной школы всего Кавказа. Тадавосян стал одним из основателей и первых профессоров Академии художеств Грузии.
9: В рамках государственной программы Национальной картинной галереи Армении в стране отремонтируют 14 ее филиалов. Следующим откроется музей в Джермуке. Реставрационные работы там планируют закончить до конца этого года.
0: Россия.
1: Сады и парки Петергофа снова в цвету. В музее-заповеднике под открытым небом завершается высадка летних растений. Софья Краева наблюдала за процессом.
13: Исторически достоверными могут быть не только костюмы или интерьеры, но и цветники. Именно такими их делают в Петергофе. Подбирают растения по сохранившимся описаниям и фотографиям. Облик клумб меняют несколько раз в год, как это делали в царские времена. Сейчас высаживают летнецветущие растения – петунии, бегонии, лианы. Всего около 220 тысяч саженцев, 200 разных видов. Объясняет заведующий сектором парк Александрия отдела заповедных территорий Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Васильева.
14: Иногда подсаживаем их к многолетним растениям для того, чтобы наш сад был садом непрерывного цветения и радовал нас и посетителей до осени.
13: Перед посадкой почву обязательно удобряют. Проводить работы стараются в облачную погоду, чтобы саженцы не обожгло яркое солнце. А дальше подкормка и своевременный полив. Среди многолетних растений в Петергофе сейчас активно цветут пионы, старожилы парка Александрия, рассказывает специалист по музейным исследованиям Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Горкуша.
15: Мы хорошо знаем по историческим документам, различным описям, ведомостям, циркулярам и переписке Министерства императорского двора с Петерговской конторой о том, что высаживали здесь с самых ранних лет существования парка пионы, которые впервые сюда закупил еще архитектор Адам Адамович Менелас.
13: Созданный им парк Александрия сохраняют очень бережно. Лишь некоторые исторические сорта заменили на современные, похожие внешне, но с более длительным и частым цветением, чтобы больше посетителей могли увидеть эту красоту.
0: Кыргызстан.
1: Людям нужны не оправдания, а законные, справедливые и современно принимаемые решения. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время общереспубликанского совещания. О чем говорили, выяснил Алексей Калинин.
16: Садыр Джапаров во время совещания подвел итоги своих рабочих поездок в Нарынскую и Ошскую области, где он лично выслушивал обращения граждан и давал поручения по их решению. Президент отметил, что около 90% обращений граждан можно было решить на местном уровне.
17: Наша главная цель – построить сильное государство через формирование эффективной системы местного управления, потому что сила государства начинается не в центре, а с эффективного управления каждым селом и каждым городом. Именно поэтому я требую от каждого из вас ответственности, инициативности и неравнодушного отношения к проблемам людей. Мы – одна команда.
2: Также уделили внимание распределению полномочий между госорганами и органами местного самоуправления. Президент поручил Кабинету министров провести анализ действующих функций и четко определить зоны ответственности каждого.
17: Вопросы, поднимаемые населением, не должны доходить до центрального уровня. Они обязаны рассматриваться и решаться соответствующими руководителями непосредственно на местах, строго в рамках закона. Именно это станет главным показателем эффективности государственного управления и доверия народа к власти.
2: Кроме того, была поставлена задача отказаться от бюрократического подхода в работе государственных органов.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».